здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад, и можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес, внизу не встретишь.

нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не севай, ты здесь на везение не уповай, в горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Если свистеть, то денег не будет. Если радио, то душевное.
2: This is the story of my baker, the meanest cat from old.

Душевное радио. Слушай свое.

Е-мол – это не только сахар городейский 10 килограммов за 23,99, но и кухонный комбайн «Рагекс» всего за 309,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: вами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI BY.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
2: Дорогой, стой! Там пантера!
3: Какое стой? Бежим!
4: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
5: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
6: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Президент накануне провел большое совещание с правительством и потребовал от ответственных обеспечить надлежащий уровень охраны природы, которая является достоянием республики. Как передает Билд, Александр Лукашенко не поддержал предложение объединить Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Госинспекции охраны животного и растительного мира. По мнению главы государства, обе структуры успешно выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения. Браконьерство сведено к минимуму, но есть и другие проблемные моменты. Например, бороться с теми, кто привык мусорить. Комитет госконтроля сегодня проведет горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования. Можно будет сообщить о нарушениях или проблемах при получении займа в онлайн-сервисах, ломбардах, у операторов мобильной связи и других организаций, а также при заключении договора займа с другим человеком. Горячая линия будет работать с 10 утра до часа дня и с 2 до 5 вечера. Звонить можно по номеру 191, либо направить информацию в чат-бот телеграм-канала КГК. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Орловской, Аэродромной и Ваупшасово, на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Лекцию «Популярные туристические маршруты Китая» организуют в Минске 21 августа. Полуторачасовая встреча начнется в 15:00 в китайском центре книги. Слушатели узнают не только о классических маршрутах, таких как Пекин, Шанхай, Гонконг и остров Хайнань, но и о том, где предпочитают отдыхать сами китайцы. Также расскажут, на что стоит обратить внимание при планировании самостоятельного путешествия. Вход свободный, но обязательным условием для посещения является наличие читательского билета. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3,40, 10 юаней 4 рубля и 39 копеек, 100 российских 3,61.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране будет переменная облачность. Пройдут дожди, местами грозы, сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 23, в Гродно и Гомеле 20-22 тепла. В Витебске и Могилеве плюс 19. В Минске сегодня возможен дождь и до 20 тепла. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: до 3 января 2029 года.
1: Легенды ласкового мая. Андрей Гуров и Олег Крестовский. Вас ждет шоу, где вечные хиты, пронзительные истории в словах и та самая, ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале Минск.
2: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассе «Концертного зала Минск», касса города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 афишебай.
3: При поддержке Душевного радио.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
6: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
7: Ненаказуемо.
8: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте белвэп.бай. Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
4: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Классика хитов.

0: больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Представляешь, вчера был в бутик авто.
3: И что?
2: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
3: Уже?
2: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
4: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлай 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
5: I'm a

0: Радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. В Беларуси установлена плата за пользование школьными учебниками и пособиями. Ее размер напрямую зависит от базовой величины. С 1 января она составляет 45 рублей. Согласно постановлению Совета министров, для учащихся первых 11 классов стоимость комплекта – пол базовой величины, то есть 22 рубля 50 копеек. Для детей из многодетных семей действует скидка 50%. Таким образом, плата за комплект учебников составит 11 рублей 25 копеек. Авиакомпания «Белавия» изменила свой план полетов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в России. Они действуют в 13 российских аэропортах. Таким образом, самолеты «Белавия» облетают закрытые зоны, а на отдельных направлениях выполняют технические посадки для дозаправки. Единый день депутата пройдет в Минске сегодня. Жители столицы с 8 утра до 8 вечера могут прийти на прием в любую администрацию района, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Более подробная информация есть в сети. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед» Александры Мелех, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3,40, 10 юаней 4 рублей 39 копеек, 100 российских 3,61.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность. Пройдут дожди, местами грозы, сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 23, в Гродно и Гомеле 20-22 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 19. В Минске сегодня возможен дождь и до 20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами.
1: Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
0: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Душевное радио. Классика хитов.

Е-мол – это не только полотенце-бумажное Папия 12 рулонов за 19,99, но и планшет Текласт за 92,50 в месяц без переплат до 6 месяцев. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44 519 46 50. Бутикавто.бай.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. В новом учебном году за парты в Беларуси сядут около 82 тысяч первоклассников. У родителей и будущих школьников осталось несколько дней, чтобы подать документы в школу по месту жительства. Основной прием завершится 15 августа. Для зачисления понадобится заявление на имя директора, медицинская справка о состоянии здоровья ребенка и оригинал свидетельства о рождении. Если семья хочет отдать ребенка в школу, которая находится в другом микрорайоне, такая возможность тоже есть. С 17 по 28 августа документы примут при наличии свободных мест. Такую информацию школы обновляют ежедневно на своих сайтах. В Беларуси планируют оцифровать передвижную торговлю на селе. Для сельчан создадут приложение «Автомагазин», которое должно упростить покупку продуктов и других необходимых товаров в небольших удаленных населенных пунктах. О запуске проекта сообщает пресс-служба Министерства связи и информатизации. В приложении соберут информацию о работе автолавок. Пользователи смогут получать пуш-уведомления о времени прибытия магазина, возможных задержках, изменениях маршрутов и расписания. Также новый сервис позволит государству отслеживать работу передвижной торговли в режиме реального времени и контролировать выполнение социальных стандартов. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 14 августа, сообщает Белта. С часу ночи до 4:30 утра в пятницу банковский процессинговый центр запланировал проведение плановых технологических работ. В это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек банков в пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах. Ученые начали использовать акул для прогнозирования силы ураганов. Специалисты из университетов США начали прикреплять к акулам электронные датчики, чтобы улучшить прогнозы ураганов. Исследования проходят у восточного побережья страны и должны помочь точнее оценивать мощь шторма еще до того, как он дойдет до суши. К рыбам прикрепляют СТД-метки, которые изменяют состояние воды и передают данные для океанографичных, атмосферных и климатических моделей. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. Дни рождения, корпоративы, офисные перекусы. Все решается на сливки.бай. Суши 40 штук за 28 рублей. Пицца-гигант от 40 рублей и еще 70 заведений Минска со скидками от 50%. Закажи праздник или рабочий обед выгодно на сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3,40, 10 юаней 4 рублей 39 копеек, 100 российских 3,61.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Пройдут дожди, местами грозы и сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 23, в Грудной, Гомеле 20-22 тепла. В Витебске и Могилеве плюс 19. В Минске сегодня возможен дождь и до 20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Легенды ласкового мая. Андрей Гуров и Олег Крестовский. Вас ждет шоу, где вечные хиты, пронзительные истории в словах и та самая ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале Минск.
3: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассы концертного зала Минск, касса города и на сайтах Ticket.ru.by и 24 Афиша.by.
4: При поддержке душевного радио.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Светофор.
5: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

Е-мол – это не только полотенце-бумажное Папи 12 рулонов за 19,99, но и планшет Текласт за 92,50 в месяц без переплат до 6 месяцев. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
4: В темной комнате отеля, тихо, как всегда, не уснешь чужой постели.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. В Беларуси расширили сервис проверки контрагентов на портале электронных услуг «Е-послуга», пишет Белта. Проверить деловую репутацию и финансовую стабильность партнеров стало гораздо проще и надежнее. Если раньше система анализировала 12 государственных баз данных, то сейчас сведения о юрлицах погружаются сразу из 23 источников. Это позволяет бизнесу получить максимально полную и объективную картину о благонадежности контрагента еще до подписания контракта. Теперь через личный кабинет на «Е-послуга» можно узнать не только о факте регистрации или ликвидации компании, но и увидеть ее скрытые риски. Почти 1,5 миллиона учебников напечатали для белорусских школьников в этом году. Выпущено 40 наименований учебной литературы, сообщили в Министерстве информации. Основной тираж печатает полиграфкомбинат имени Якуба Колоса. На производство одного учебника тиражом 100-120 тысяч экземпляров уходит около 10 дней. Для слабовидящих детей напечатали 428 экземпляров со шрифтом Брайля. Их уже отправили в спецшколы. Реконструкцию парка челюскинцев планируют начать в октябре, об этом рассказали в Минск-Зеленстрое. Концепция обновления будет практически аналогична той, что была успешно реализована в парке Горького. В частности, на территории зоны отдыха обновят плиточное покрытие и заменят инженерные сети. Особое внимание будет уделено развлекательной инфраструктуре. Жители города ранее выражали беспокойство по поводу судьбы трех популярных аттракционов – «Колеса обозрения», «Котельные горы» и «Ладьи». Как рассказали в организации, они не исчезнут, а будут заменены. Полностью завершить масштабное обновление территории планируют до конца 2027-го. Движение по новой городской велодорожке планируют открыть в Минске в сентябре. Благоустройство канала Слепянской водной системы ведется в Партизанском, Ленинском, Первомайском и Заводском районах. Через столичные парки в этих частях города пройдет велодорожка с асфальтобетонным покрытием. Ее протяженность порядка 12 километров. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3,40, 10 юаней 4 рублей 39 копеек, 100 российских 3,61.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Пройдут дожди, местами грозы и сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 23, в Гродно и Гомеле 20-22 тепла. В Витебске и Могилеве плюс 19, в Минске возможен дождь и плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по телефону 210.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, с вами ретро-вумен-трио «Розовые розы».

ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Пеленовые сапоги Веры?
1: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
0: Очень вызывающие.
1: Да?
0: Я бы такие не взяла.
1: Значит, хорошие сапоги надо брать.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Душевное радио.

0: Емол – это не только стиральная машинка Samsung за 252,50 в месяц без переплат до 6 месяцев, но и канистра металлическая 20 литров всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44 519 46 50. Бутикавто.бай.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В Беларуси назрела необходимость комплексного совершенствования кодекса о браке и семье. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. По его словам, кодекс о браке и семье напрямую не влияет на повышение рождаемости и решение демографических вопросов. Однако он создает гарантии защиты прав каждого члена семьи, делает брак и семью более стабильными и привлекательными для рождения детей. В Палату представителей уже поступают предложения от Верховного суда, Министерства юстиции и Минского горосполкома с обоснованием необходимости целого ряда изменений в кодексе. Почти 7 тысяч первокурсников в этом году зачислены в учреждения высшего образования без вступительных испытаний и вне конкурса. Об этом сообщил первый замминистра образования Александр Баханович, передает Билта. По его словам, это те ребята, которые достигли высоких результатов в школах и колледжах, победители международных и республиканских олимпиад и конкурсов, медалисты, обладатели дипломов колледжей с отличием. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 29 районах Беларуси. Об этом говорят данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Ограничения на посещение лесов, при которых запрещено разжигать костры и заезжать на территорию на автомобиле, действуют в 71 районе страны. Интерактивная карта Минлесхоза постоянно актуализируется, а также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Криштиану Роналду, пятикратный обладатель золотого мяча и рекордсмен по количеству забитых мячей в истории футбола, сообщил в своих социальных сетях о свадьбе с Джорджиной Родригес. Торжество состоялось 8 августа в Фуншале. Пара состоит в отношениях с 2016 года. За это время у них появилось двое детей. Сейчас футболисту 41 год. В его активе 5 побед в Лиге чемпионов, титул чемпиона Европы и 2 трофея Лиги нации. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3,40, 10 юаней 4 рублей 39 копеек, 100 российских 3,61.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы, сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 23, в Гродно и Гомеле 20-22 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 19, в Минске возможен дождь и плюс 20. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио дневное шоу с Дмитрием Кустовым.

0: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Душевное радио. Добрый

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня добирался на работу, и по соседней полосе ехала девушка. Ну, такая миловидная, вроде нормальная, но так надрывалась, так что-то подпевала в машине. Вот честно, не было слышно. Ну, понятно, мы были в движении, но взгляд не отведешь. Так прям подпевала. Нескромно, но, скорее всего, она слушала «Душевное радио». Ну, а что еще она могла петь? Главное, чтобы там вообще звучала музыка, да, в автомобиле, а не в голове. Вот, кстати, интересно наблюдать за людьми, которым кажется, что их никто не видит, да, и в машине стекла непрозрачные, вот им так кажется. Стало мне сегодня интересно, а вот чем вы занимаетесь, когда остаетесь наедине с собой в автомобиле? Вот уже детей в школу отвезли, жену на работу, не знаю, теща, может, что-то попросила. Вот вы наедине в машине. Какие у вас ритуалы? Чем вы занимаетесь? Расскажите. У нас есть чат в Телеграме, чат «Душевного радио». Истории туда отправляйте. Ну и про приветы не забудьте, поздравления. Можете поделиться хорошим настроением или просто рассказать, как проходит, или, скорее, как начинается этот день. Все в чате «Душевного радио» в Телеграме. Ну, а в ближайшее время еще кое-что интересное вам расскажу, что делает наших питомцев счастливыми, ну, а конкретно наших собак. Вот чего там нейробиологи выяснили. Все это в ближайшее время. Вам доброго дня. Меня зовут Дмитрий Кустов. Мы с вами здесь в ближайшие несколько часов.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сула.by.
4: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
5: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвеб» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
6: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
7: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
8: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
0: «Душевное радио». «Душевное радио». Музыкальное путешествие во времени.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио. Я очень надеюсь, что вам сегодня хорошо, и вы, ну, хоть как, хоть понемножку, но получаете удовольствие. Кто-то от погоды, кто-то от того, что на работе сегодня поменьше дел, или все получается. Ну, а кто-то сегодня вообще не пошел на работу, взял отгул, может, в парке где-то гуляет. Ну, кстати, может, меня и не слышат сейчас. Вот интересно, если вы куда-то собираетесь, я не знаю, в парк, за город, не знаю, в другую страну, главное, не забывайте, что у нас есть сайт душевнаярадио.бай. Там есть вверху кнопка онлайн-вещания, можете нажать, ну и слушать любимую музыку, любимые шоу, любимых ведущих, да, в идеальном качестве в любой точке Минска. Чего

0: Минска, Белоруссия. Да чего Белоруссия? В любой точке мира. Все на сайте душевное радио.бай. Заходите почаще, ну и получайте удовольствие, это очень важно. Кстати, обещал вам рассказать, от чего наши питомцы, ну а конкретно собаки, кайфуют больше всего. Вот нейробиологи выяснили, что от нашей с вами улыбки. Да, вы не поверите. Они проверили 14 собак, выяснили, что все они реагировали на фотографии улыбающихся людей. Причем у питомцев активировалась область мозга, связанная с удовольствием и предвкушением награды. Для собак это как вкусняшка, ну или запах знакомого человека. Причем работает даже улыбка незнакомц. Поэтому не ленитесь, не стесняйтесь, вам несложно, улыбнитесь бёселю, может, где-то на улице. Да, ну так, не сильно широко, но так, немножко, да, и вам хорошо, и ему приятно. Ну а нам приятно, когда вы отправляете привет, поздравления в наш чат, чат душевного радио в Телеграме. Вот от Александра есть один. Приветствует Дмитрий, коллектив компании ООО «Металл». Передает огромный привет коллективу СТО «Крафтехно Гомель». Всем добра, ну а также всем радиослушателям. Спасибо за эфир. Вам спасибо, Александр, что остаетесь с нами. Вы тоже присоединяйтесь. Привет, поводы, поздравления. Ну и сегодня тема такая. Да, вот ехал на работу, подумал, вот чем вы занимаетесь наедине именно в своем автомобиле? Что вы такого делаете? Может, у вас какой-то ритуал есть? Расскажите тоже, почитаем.
1: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте BLGAtlantM.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Мне кажется, вот именно в среду, да, появляется это ощущение усталости. Причем не только в душе, не только устает наш мозг, но и усталость по всему телу. Ну а что вы хотели? Уже середина трудовой недели, но как не устать тут? Кстати, по поводу усталости. Есть у меня один классный подарок, а именно массаж лица. И еще маска по типу кожи. Вот прям все и сразу, да? От мира чудес преображения салона красоты Пикадилли, который находится в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Знаете, чего я хочу? Я хочу, чтобы вы отправили в чат душевного радио в Телеграм себя. Да. Вот показали, насколько вы устали уже. Вот прям сил нет. Ну, напишите не только фото, но и подпишите как-то. Вот устал, аж не могу. Вот сегодня даже с работы не смогу уйти. Вот такая у меня усталость. Или 20 лет не был на массаже лица. Нужно, просто необходимо. Ну вот докажите мне, что именно вам нужен массаж лица и маска по типу кожи. Кстати, мужчины, тоже присоединяйтесь. Нам тоже массаж лица нужен, поэтому не оставляйте участие в этом конкурсе только дамам. Тоже пишите, отправляйте фото, ну и так коротенько подпишите, почему именно вам нужен массаж. Ну и в ближайшие пару часов выберу победителя, кого-то отправлю вот на такую очень классную процедуру. Все отправляйте в чат душевного радио в Телеграме. Туда же привет, поводы, поздравления. Будем потихоньку озвучивать.
2: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Алиса, включи душевное радио.
4: Включаю душевное радио.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Время обеда все ближе. Ну, тут буквально 12 минут осталось. Но время-то есть, правильно? Поэтому давайте проведем его не только с музыкой, но и с пользой. У нас, кстати, есть страница в Инстаграме. Можете заглянуть, найти там «Душевное радио». У нас почти 13 тысяч. Представляете, очень много лайков, интересного контента. Можете посмотреть на Митю Фомина, как он поет. Можете увидеть, как Оля Шебека танцует с Иванушками. Ну и не только. Там еще много интересных видео с танцплощадки от Дмитрия Санковича. И не только. Есть и розыгрыши, и конкурсы, и челленджи, да, что угодно. Все на странице «Душевного радио» в Инстаграме. Не забудьте подписаться, ну и поставить лайк нам. Точно будет приятно. Ну и еще очень приятно, если вы напишите нам привет, поздравления. Хорошее настроение принимаем в чате «Душевного радио» в Телеграме. Всем с Витебска большой привет. Желаю хорошего настроения, прекрасного дня. Это сообщение прилетело от Виталика. Виталик, не только прекрасного дня желаем, но и дня плодотворного, солнечного, ну и чтобы все сегодня получалось. Давайте послушаем немножко музыки. Ну и, кстати, можете тоже в чат «Душевного радио» отправить, как сильно вы устали, как вы хотите на массаж. Ну, если хотите, конечно. Сегодня отдам массаж лица и маску по типу кожи от салона красоты «Пикадилли». Так что отправляйте фото, ну и напишите, как сильно вам нужно на массаж.
2: Реклама.
3: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
4: Дорогой, стой! Там пантера!
5: Какое стой? Бежим!
6: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
7: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком Шоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль! Больше покупок – больше шансов! Белтелекомшоп!
8: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

вы слушаете «Душевное радио», но это Бонатто Кеннелли, трек, который называется «Tell Me Who». В ближайшее время у нас встреча с Дарьей Утюжниковой. Обновим новостную ленту, еще послушаем прогноз погоды. Ну и очень скоро расскажу, можно ли вообще есть бананы каждый день. Ну вот это, кстати, в тему обеда. Все это в ближайшее время. Чего там диетологи говорят, пока давайте слушать музыку. Вам отличного дня.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В новом учебном году за парты в Беларуси сядут около 82 тысяч первоклассников. У родителей будущих школьников осталось несколько дней, чтобы подать документы в школу по месту жительства. Основной прием завершится 15 августа. Для зачисления понадобится заявление на имя директора, медицинская справка о состоянии здоровья ребенка и оригинал свидетельства о рождении. Если семья хочет отдать ребенка в школу, которая находится в другом микрорайоне, такая возможность тоже есть. С 17 по 28 августа документы примут при наличии свободных мест. Такую информацию школы обновляют ежедневно на своих сайтах. В Беларуси планируют оцифровать передвижную торговлю на селе. Для сельчан создадут приложение «Автомагазин», которое должно упростить покупку продуктов и других необходимых товаров в небольших удаленных населенных пунктах. О запуске проекта сообщает пресс-служба Министерства связи и информатизации. В приложении соберут информацию о работе автолавок. Пользователи смогут получать пуш-уведомления о времени прибытия магазина, возможных задержках, изменениях маршрутов и расписания. Также новый сервис позволит государству отслеживать работу передвижной торговли в режиме реального времени и контролировать выполнение социальных стандартов. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Орловской, Аэродромной, Ваупшасово, Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Лекцию «Популярные туристические маршруты Китая» организуют в Минске 21 августа. Полуторачасовая встреча начнется в 15.00 в китайском центре книги. Слушатели узнают не только о классических маршрутах, таких как Пекин, Шанхай, Гонконг и остров Хайнань, но и о том, где предпочитают отдыхать сами китайцы. Также расскажут, на что стоит обратить внимание при планировании самостоятельного путешествия. Вход свободный, но обязательным условием для посещения является наличие читательского билета. И к новостям компании. Утолите голод всей команды. Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на сливки.бай. Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно и на бюджет не пострадает. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3,40, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских 3,61.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Пройдут дожди, местами грозы и сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 23, в Гродно и Гомеле 20-22 тепла. В Витебске и Могилеве плюс 19, в Минске возможен дождь и плюс 20. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио дневное шоу с Дмитрием Кустовым.

0: Реклама.
1: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Доброго дня!

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио», на это были Savage Garden, «To the Moon and Back», «На Луну и обратно». Ну, кстати, не все же сегодня сидят по домам или на работах. Кто-то и какие-то путешествия небольшие совершает. Да, ну вот, может, в обеденное время в магазин выехал, чего-то вкусного купил. Главное, куда бы вы ни ехали, что бы вы ни делали, чтобы «Душевное радио» было рядом. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшее время мы проведем вместе с вами. Кстати, не только будем слушать классную летнюю музыку, но еще кое-что интересное вам расскажу. Вот можно ли, например, есть бананы каждый день? Чего там говорят диетологи? В ближайшие 7-8 минут об этом узнаем. Ну и, конечно, у нас есть чат. Чат «Душевного радио» в Телеграме. Туда можно приветы отправлять, поздравления, поделиться настроением хорошим или плохим. Если плохое, мы поддержим. Если хорошее, мы еще улучшим. Главное, отправляйте что-то туда. Ну и, конечно, сегодня прекрасный повод, прекрасный праздник. Сегодня свой день рождения празднует замдиректора музыкальной медиакомпании Татьяна Кулакова. Татьяна, вам искренние поздравления, летят пожелания долголетия, больше поводов для улыбок, ну и всегда оставаться молодой, активной, такой же пробивной. Искренние поздравления от всего коллектива «Душевного радио» и не только, но и хорошего настроения.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Князством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
0: «Душевное радио». Классика хитов.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Нет, но если в 13 часов и 22 минуты у вас доброе утро, мы вам даже немножко завидуем, но так по-доброму. У нас тут рабочий день в самом разгаре, кстати, обеденное время. Вам искренние пожелания приятного аппетита. Ну и раз уж заговорили о еде, обещал вам рассказать про бананы. Да, вот много мифов, много легенд ходит о том, что ну нельзя их есть каждый день. Можно! Признаются в этом диетологи, но 1-2 штуки в день максимум, и то здоровым людям. Если проблемы с сахаром, если какие-то болезни почек, ну или вы просто следите за калорийностью, у вас какое-то строгое похудение, то не стоит их много есть. Но та самая знаменитая, да, банановая диета. А почему же все-таки стоит есть здоровым людям бананы каждый день? Но там много калия для работы сердца и мышц. Клетчатка есть, долгое чувство сытости вам обеспечено. Ну и витамины группы В, магний для нервной системы. Вот это, кстати, очень полезно, особенно в среду. Как-то нужно поддерживать эту нервную систему, ну а кому-то и спасать ее. Поэтому приятного аппетита. Ну и спасибо, что выбрали душевное радио. Меня зовут Дмитрий Густов. В ближайшее время я с вами. Ну а вы со мной. Отправляйте свои поводы, приветы.

0: хорошее настроение в чат душевного радио в Телеграме. Вот, кстати, Кирилл пишет от СТО Крафтехно Гомель. Кирилл, автопомощь 24/7. Огромнейшая благодарность и душевный привет всем сотрудникам ООО «Металл». Лично Александру. Вам большой привет. Кстати, по поводу темы же нашей сегодняшней. Вот сейчас смотрю фото, вспомнил. Сегодня что мы обсуждаем? Мы обсуждаем то, насколько сильно вам требуется пойти на массаж. Почему? Потому что сегодня я разыгрываю подарок. Сейчас выговорю это слово. Скульптурирующий. Ох, массаж лица и маска по типу кожи от салона красоты Пикадилли. Вот сегодня кому-то достанется такое чудо. Просто фото мне отправьте, как сильно вы хотите на массаж. Как он вам нужен? Ну и напишите хоть пару слов. После того, как я выжила сок из всех дачных яблок, мне очень нужен массаж, чтобы зарядить свои энергетические жизненные соки. Это написала Тамара. И фото яблок. Вы бы свое фото отправили. Татьяна пишет, хоть ей третий день на работе после отпуска, но мне очень нужен массаж. Скоро начну плакать вместе со своими ясельками. Ну, я так понимаю, им тоже не повредит массаж. Ну, еще большой привет Наталье. Срочно нужен массаж лица, никто не узнает. Да, Наталья, я вас другой помню.
1: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Да, и не только привет, еще и поздравления, и все, что захотите. Все можно отправлять в чат душевного радио. Но еще, если хотите пойти на массаж, вот сегодня разыгрываю такую штуку, а именно скульптурирующий массаж лица и маску по типу кожи от салона красоты Пикадилли, отправьте свое фото. Ну и напишите хотя бы вот одно предложение, зачем вам нужен массаж. Может, вы прекрасно выглядите, вот как Ольга, например, Орлова отправила, говорит, очень-очень хочется массажа, просто потому что хочется. Ольга, вы прекрасно выглядите, мне кажется, вы сами можете делать массаж. Вам большой привет и хорошего настроения. Так, Дмитрий написал: полцарства за массаж. Дмитрий, ну расскажите, что за царство там у вас такое, мы подумаем. Николай пишет: уже 3 года борюсь с проблемами лица. Что только не перепробовал, может, массаж все-таки поможет? Действительно, надоело бороться с ними. Николай, я вам честно скажу, без шуток, вам к врачу, вам к косметологу, я не знаю, дерматологу, куда угодно, но массаж только может усугубить все это дело. Начните, пожалуйста, с доктора. Вот мой вам совет. Да, фото отправляйте, расскажите, зачем вам нужен массаж, кому-то сегодня такой подарок достанется. Ну, а пока привет. Есть один, передаю привет работникам СТО 44 в городе Заславле. Всем хорошего дня. Мы присоединяемся с большим удовольствием. Присоединяйтесь и вы. Чат душевного радио в Телеграме принимает ваши поводы, привет, поздравления. Все, что захотите, мы с удовольствием озвучим, но и музыку хорошую поставим.
2: Емол – это не только сахар городейский 10 килограммов за 23,99, но и кухонный комбайн Рагекс всего за 309,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Очень скоро здесь очередной выпуск новостей. Еще узнаем, какая там погода будет в ближайшее время. Будет ли тепло, хорошо или опять эти дожди вернутся. Но вот все, ближайшие минут 7-8 в эфире «Душевного радио». Пока не забывайте отправлять привет, поздравления, ну и просто какие-то хорошие слова чат «Душевного радио» принимает. Здравствуйте, передаем огромный пламенный привет сотруднику СТО РЭКАМ Семикину Николаю Николаевичу. Желаем ему хорошего настроения, успехов в работе, крепчайшего здоровья. Хорошая песня обязательно прозвучит. Кстати, передают пламенный привет с уважением коллеги по работе. Ну, принимайте поздравления, если у вас все-таки хорошее настроение. Ну и привет от всего коллектива «Душевного радио». Тоже присоединяйтесь. Привет, поводы поздравления. Ну и расскажите, вам вообще нужен сегодня массаж лица? Есть у меня такой подарок. Ну, скажите, покажите, насколько сильно он вам нужен. Вам удачного дня. Кстати, очень-очень скоро кое-что интересное вам расскажу про людей, которые поздно ложатся спать. Что с ними не так или что так? Ну, вот все очень скоро.
2: Реклама.
3: Представляешь, вчера был в бутик авто.
4: И что?
3: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
4: Уже?
3: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
5: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Единовременную материальную помощь на подготовку детей к новому учебному году уже получили более 70% многодетных семей. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Во всех регионах матпомощь на подготовку детей к школе получили более 80 тысяч многодетных. Ее размер на каждого школьника 159 рублей 11 копеек. Общая сумма выплат составила почти 26 миллионов рублей. В Беларуси намолотили более 7 миллионов тонн зерна. Это на 1,5 миллиона тонн больше, чем за аналогичную дату прошлого года. Как сообщили в Минсельхозпроде, в разрезе областей лидирует Минская область, где собрали 1,886,000 тонн зерна. В МВД предупредили, что мошенники начали создавать поддельные точки Wi-Fi. Они используют похожие или идентичные названия кафе, торговых центров, гостиниц и других общественных мест. Сам факт подключения к такой сети является опасным. Существует риск, что пользователя перенаправят на поддельный сайт и предложат ввести персональные данные, реквизиты банковской карты, пароль или код из СМС. Сегодня произойдет солнечное затмение. В Испании, где можно будет наблюдать природные явления во всей красе, ждут около 500 000 дополнительных туристов. Солнечное затмение станет первым полным видимым с Пиренейского полуострова более чем за 100 лет. В Беларуси затмение можно будет увидеть только частично. Луна закроет солнечный диск на 20%. В Минске затмение начнется в 20:10, максимальная фаза наступит примерно в 20:42, а завершится в 20:46. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2,94, евро 3 рубля 40 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
2: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
4: Счастье!
3: Лакто Флорене!
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
5: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 5-11, а днем в Бресте и Гродно 22-24, в Гомеле, в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21 с плюсом, в Минске без осадков и 20-22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Душевное радио. Доброго дня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Говорят, в среду работается легче всего, потому что половина пути уже пройдена. Ну, а вторая половина, поверьте, да не просто поверьте, знаете, будет намного-намного лучше. Вот с этим самым экватором мы вас и поздравляем. Вы слушаете «Душевное радио». Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшее время мы вместе слушаем не только такую подбадривающую музыку, но и еще кое-что интересное вам расскажу про людей, которые поздно ложатся спать, что с ними так или что не так, чем они отличаются от тех, кто ложится спать рано. Все в ближайшие 7-8 минут в нашем эфире. Ну и продолжается розыгрыш скульптурирующего массажа лица. Да, от салона красоты Пикадилли. Кому-то сегодня полетит такой подарок. Что нужно делать? Просто отправьте свое фото чат душевного радио в Телеграме, ну и напишите, почему именно вам нужен вот этот самый массаж лица и еще маска по типу кожи, то есть целый комплекс сегодня, в ближайшие полчаса кому-то достанется. Ну и привет, поводы, поздравления тоже отправляйте с удовольствием. Почитаем вам легкого дня.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Вам уютного дня желаем. Среда. Сегодня, да, еще на один шаг мы приблизились к долгожданной любимой, всегда такой горяченькой пятнице. Ну, а пока давайте поработаем все-таки. Время есть. Ну и, кстати, обещал вам рассказать, что не так или что так с людьми, которые ложатся спать позже, ну или, скажем так, вообще поздно, ближе к утру. Оказывается, было исследование, выяснили недавно, буквально на днях, что такие люди, которые поздно ложатся спать, имеют более высокий уровень интеллекта. Ученые установили, что люди с IQ выше 125 обычно ложатся спать после часа 44 ночи, ну и просыпаются после 11, ну, по крайней мере, по выходным. Но вот обладатели среднего IQ засыпают в районе 0-10, ну а низкого в 23-41. Эксперты объясняют феномен тем, что высокоинтеллектуальным людям легче преодолевать древние инстинкты и отклоняться от традиционного режима дня. Слушайте, меня как-то немножко даже задело вот это 23-41 и по поводу низкого IQ. А если я ложусь спать в 10 вечера, это что у меня с IQ? Там в минус уже уходит? У черепахи больше, наверное. Ладно, это все шуточное исследование, я думаю. Ну, по крайней мере, давайте так себя успокаивать. Давайте вообще музыку послушаем. Роксет у нас впереди. Вам хорошего дня. Привет, поздравления. В час...

0: Реклама.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Ну что, я думаю, самое время не только пожелать вам скорейшего завершения этой трудовой среды, но и подвести итоги сегодняшнего конкурса. Сегодня предлагал вам массаж лица и маску. Ну, не я буду делать, нет. К сожалению, скорее к счастью для вас, а салон красоты «Пикадилли», который находится в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Пикадилли-салон – место особенной атмосферы, где переплетаются чопорный английский стиль, домашний уют. Салон красоты премиум-класса, который легко найти в микрорайоне Лебяжи. Здесь каждый почувствует себя клиентом номер один. Что же мы делали все эти почти 3 часа? Вы отправляли фото свои в чат душевного радио. Ну вот было мне интересно посмотреть на вас. Ну так, немножко прикинуть, нужен вам массаж или нет. Мне кажется, знаете, Наталье он очень нужен. Наталья, я прямо сейчас ставлю лайк на ваше сообщение. Я говорю, я помню вас другой. Вам точно нужен массаж и маска. Наталья, идите срочно в салон красоты Пикадилли. Я вас поздравляю, сегодня такой ценный подарок вам достается. Я вам в Телеграме уже написал, чего вам делать. С вами свяжутся, все обязательно расскажут. Спасибо большое всем за активное участие. Ну и давайте привет почитаем. Вот, кстати, Татьяна пишет: «Добрейшего всем денечка. Передаю привет самой себе. Отдыхаю со своими котиками на даче. Предаюсь». Вот вы такое слово вспомнили. «Восхитительному безделью, и в социум возвращаться совершенно не хочется. Всем позитивного настроения и плодотворной рабочей недели». Татьяна, у вас есть работа мечты. Я вот вчера буквально в эфире читал, что там на Курилах ищут семейную пару на маяк. Сидеть на маяке, там что-то высматривать котов, собак, я даже не знаю, чего там. Вы, кстати, пробейте эту тему, и зарплата там хорошая. Отличного дня, и спасибо, что вы с нами.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио», уже среда. Если вы по-прежнему не знаете, как сделать свой день идеальным, ну, давайте попробуем начать хотя бы с отличного завтрака. Вот что его делает таким? Глазунья под любимые хиты, кобринские яйца. Теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Вот такое чудо можете найти в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «7 пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Вы спросите, а что же делать дальше? Вот нашли мы. И что с того? Ну так сфотографируйте. Есть же у вас камера на телефоне. Покажите в сторис в Инстаграме. Ну или пришлите нам в Телеграм-чат. Пометьте хэштегом «душевные яйца». У вас появится возможность выиграть фирменную термокружку по итогам месяца. Так что желаем вам удачи. Постите сторис в Инстаграм. Ну или закидывайте фото сразу в Телеграм-чат «Душевного радио». Туда же, кстати, можно писать привет, поздравления. Вот последнее уже привет от Евгения. Передаю привет Сереге. Серега, блоки себя сами не распилят. Ну, Евгений, вы там тоже старайтесь, работайте. Вам удачного дня. На этом все. Меня зовут Дмитрий Кустов. Мы услышимся завтра. Пусть сегодня все идет по плану. Вам хорошего настроения. Ну и музыки отличной. Вот с этим мы точно справимся. Скоро здесь новости, погода. Ну и вернемся к любимым хитам.
0: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич, добрый день. Итоги вступительной кампании в среднее специальное учебное заведение подвели в Минобразование. Интерес к получению такого образования у молодежи остается стабильно высоким. На 22 тысячи бюджетных мест было подано больше 30 тысяч заявлений у девятиклассников. Конкурс составил 1,35 человека на место. Такой же конкурс был и среди выпускников с общим средним или профтехобразованием. На платные места прием документов продолжается по 15 августа. И до 23 августа можно успеть подать документы на уровень профессионально-технического образования. В нынешнем году колледжи запланировали принять почти 39 тысяч человек. В пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе завтра начнутся ремонтные работы. Это может привести к очередям, особенно на въезд в страну. Как сообщили в Государственном таможенном комитете, ремонтировать будут навесные конструкции, причем на въездной стороне пункта пропуска. Ремонт продлится по 10 сентября. Это может отразиться на времени прохождения границы. Водители просят учитывать эту информацию, планируя поездки. Что школьники смогут купить в вендинговых автоматах, рассказала директор столичного комбината школьного питания Людмила Крупская. Такие аппараты позволяют решить проблему с покупкой перекуса на переменках из-за ограниченного времени. Также отпадает необходимость еще в одном сотруднике. Такие автоматы уже работают в 4 учебных заведениях столицы, опыт будут расширять. Вся продукция промышленного производства в индивидуальной упаковке и полностью соответствует требованиям. В наличии подушечки с молочной начинкой, хлебцы, шоколадные конфеты, диетические батончики, зефир, фруктово-ягодные конфеты, ореховые смеси, вода и напитки, печенье. В начале нового учебного года в Минске установят еще 5 таких аппаратов. Португальский футболист Криштиану Роналду все же женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Об этом знаменитости сообщили на своих страницах в Инстаграм. Накануне Криштиану и Джорджина одновременно опубликовали фото своих рук с обручальными кольцами. Его сопровождает лаконичная подпись с инициалами знаменитости. И за первые 9 минут пост набрал 1 000 000 лайков. Других подробностей о свадьбе футболиста пока нет. Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают 5 детей, из которых 2 совместные. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 40 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 5-11, а днем в Бресте и Гродно 22-24, в Гомеле и в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21 тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Новички! Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
5: Доброго дня!

Копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Е-мол – это не только полотенце-бумажное Папия 12 рулонов за 19,99, но и планшет Текласт за 92,50 в месяц без переплат до 6 месяцев. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто-профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Представляешь, вчера был в бутик авто.
5: И что?
4: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
5: Уже?
4: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
6: Загляните в филиал сети автохаусов в бутик авто в Гродно на Тавлай-1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
7: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
8: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
9: Душевное радио. Классика.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Как пишет Белта, польское направление остается наиболее загруженным на пути в страны Евросоюза. Въезда в Польшу ожидают 910 легковушек и больше 1000 грузовиков. Сотрудники сопредельных погранпереходов за сутки приняли на свою территорию около трети транспорта от нормы. Автобусов в очередях нет. Въезда в Литву ожидают 80 легковых авто и 340 грузовиков. Как часто проверяют дороги и зависит ли это от сезона?

0: рассказали в Комитете госконтроля. По словам экспертов, контроль за дорожной отраслью не носит сезонный или эпизодический характер. Мониторинг ведут постоянно и фактически в режиме онлайн. Это скорее обработка информации о негативных моментах, недостатках и нарушениях, которые поступают. Уже по результатам этого анализа принимают решение, надо ли выходить на полноценную проверку или достаточно внести рекомендации. В немецком Франкфурте стартует чемпионат мира по художественной гимнастике с участием белорусских спортсменок. На главном старте сезона Беларусь представит Алина Горнасько, Дарья Веренич и Николь Лиута, а также национальная команда в групповых упражнениях. Борьбу за путевки в личные финалы гимнастки поведут сегодня и завтра. Призеры в индивидуальном многоборье определятся в пятницу, в групповом многоборье в субботу. По три лучшие спортсменки и команды получат олимпийские лицензии на игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В заключительный день чемпионата мира 16 августа разыграют 6 комплектов наград в отдельных упражнениях. Всего на турнир заявились 350 граций из 73 стран. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет тут уже третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта: «Звездный шансон», «Душа народная» и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. Новостям компании «Суши» 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на «Сливки Бай». Заходи на сайт или в приложение и заказывай суши со скидкой 50% от «Art Food». Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу: улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 40 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 5-11, а днем в Бресте и Гродно 22-24, в Гомеле и в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21 с плюсом, в Минске без осадков и 20-22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Если отпуск, то все включено. Если радио, то душевное.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Дорогой, стой! Там пантера!
3: Какое стой? Бежим!
4: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
5: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
6: Escucha el ritmo.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Здравствуйте. Премьер-министр Александр Турчин обсудил с первым замминистром энергетики России Павлом Сорокиным взаимные поставки энергоресурсов. Стороны нацелены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и укрепление энергетической безопасности союзного государства. Встреча стала логическим продолжением диалога, который состоялся в Кыргызстане в Чолпан-Ате на прошлой неделе, и договоренностей, достигнутых главами правительств Беларуси и России Александром Турчиным и Михаилом Мишустиным. В Белпочте рассказали, что в Беларуси участились случаи получения фишинговых СМС-сообщений, в которых злоумышленники сообщают о посылке, якобы задержанной на таможне. Для ее оформления они просят оплатить небольшую сумму и перейти по ссылке. Она ведет на поддельный сайт, который имеет внешний вид, схожий с официальным порталом Белпочты. На фальшивом ресурсе злоумышленники просят ввести данные банковской карты для оплаты, после чего списывают деньги. Запуск движения по новой городской велодорожке намечен на сентябрь, при этом основную ее часть сдадут уже в августе. Благоустройство Слепянской водной системы в Минске продолжается в Партизанском, Ленинском, Первомайском и Заводском районах. Через столичные парки в этой части города пройдет велодорожка с асфальтированным покрытием. Ее протяженность около 12 километров. Проект реализуют в 4 очереди. Первая – это участок от Карбышева до Скорины через Полоцкий парк, вторая – до Столетова, третья – от Ванеева до Малинина, финальная часть – от Клумова до Малинина по правому берегу, включая Антоновский парк и сквер имени Хаяма. Климатическое явление Эль-Ниньо может привести к тому, что к концу следующего года миллионы людей будут испытывать острый голод. Согласно анализу, наиболее сильно пострадают Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн и Южная Африка. В Южной и Юго-Восточной Азии, вероятно, выпадет меньше осадков, чем обычно, что создаст серьезные проблемы для сельского хозяйства и фермеров. В этом году Эль-Ниньо обещает стать самым сильным, как минимум за последние 70 лет. Этим летом экстремальные погодные условия уже вызвали хаос во всем мире. Например, Великобританию еще в мае накрыли рекордные волны жары, а во Франции и Испании вспыхнули лесные пожары, уничтожившие деревни и вынудившие сотни тысяч людей покинуть свои дома. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 40 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода Баи», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков, ночью плюс 5-11, а днем в Бресте и Гродно 22-24, в Гомеле и в Могилеве 20-22 тепла, в Витебске 19-21 с плюсом, в Минске без осадков и плюс 20-22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: до 3 января 2029 года.
1: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
3: Тюль. Всего за 10 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
7: I'll be back.
8: Каждый будний день с 17 до 18.00.
6: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624-1057.
4: Ищешь музыку в дорогу?

0: твою. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты «Вне времени», которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-10-57.

Емол – это не только стиральная машинка Samsung за 252,50 в месяц без переплат до 6 месяцев, но и канистра металлическая 20 литров всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Бери с собой музыку в дорогу на душевном радио.
7: Собрался здесь за народ. Кто скажет, чего он ждет? Эй, для чего вы сюда пришли? На меня смотреть. Давай, смотри.

грустные, мало видно. Так у них любви проблема из проблемы. Как дальше жить и кто поможет ее решить? Ответа нет, я улетаю в сны, а жизнь проходит моя, увы. Сделай музыку громче еще, мы вместе, нам весело, нам хорошо.

0: Знаешь, вчера был в бутик авто.
1: И что?
0: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
1: Уже?
0: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
2: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте «Бутик авто».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый вечер. Вступительная кампания ВУЗы проведена в полном соответствии с задачами, поставленными главой государства по обеспечению равных и справедливых условий для поступления мотивированных, одаренных и подготовленных абитуриентов. Об этом заявил первый заместитель министра образования Александр Баханович. По его словам, студентами уже стали 46 700 человек. Из них на бюджетную форму зачислили 32 тысячи, на платную основу 14 700. Кроме того, сверхплана на платные места зачислили 1500 студентов. Это спортсмены, граждане СНГ, поступившие для получения второго высшего образования. Каждый четвертый поступивший в вузы – будущий инженер, каждый десятый – педагог, медик или работник АПК. Минск 11 сентября примет 5-й международный форум экономического сотрудничества. Деловая программа включает пленарное заседание, тематические дискуссии с руководителями госорганов и международных организаций, а также B2B-переговоры. Ключевые темы – инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Минска, международная кооперация, инструменты расширения деловой географии и внедрение ИИ в бизнес. Отдельная площадка на базе Минского городского технопарка будет посвящена цифровизации, технологическому потенциалу парка и разработкам его резидентов. В Минском метро специалисты службы безопасности за первое полугодие выявили почти 2500 запрещенных перевозки предметов. В метро напоминают, если человек отказывается предоставить работникам службы безопасности содержимое ручной клади для досмотра, перевозчик по закону может отказать ему в перевозке. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки. Евро 3 рубля 40 копеек. 10 юаней 4 рубля 39 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
2: Партнер прогноза погоды. Сервис заказа лекарств. Аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на Аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 5-11, а днем в Бресте и Гродно плюс 22-24, в Гомеле и в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21 с плюсом, в Минске без осадков и 20-22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет!
5: С вами дуэт Лера Бернатович
6: и Артем Скороль.
5: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: Реклама.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

улицы до холода в дом заходят валенки. Смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать.

0: Реклама.
1: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44 519 46 50. Бутикавто.бай.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Итоги вступительной кампании в средние специальные учебные заведения подвели в Минобразование. Интерес к получению такого образования у молодежи остается стабильно высоким. На 22 тысячи бюджетных мест подано больше 30 тысяч заявлений от девятиклассников. Конкурс составил 1,35 человека на место. Такой же конкурс был и среди выпускников с общим средним или профтехобразованием. На платные места прием документов продолжается по 15 августа и до 23 августа. Можно успеть подать документы на уровень профессионально-технического образования. В нынешнем году колледжи запланировали принять почти 39 тысяч человек. Единовременную материальную помощь на подготовку детей к новому учебному году уже получили более 70% многодетных семей. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Во всех регионах матпомощь на подготовку детей к школе получили более 80 тысяч многодетных. Ее размер на каждого школьника 159 рублей 11 копеек. Общая сумма выплат составила почти 26 миллионов рублей. В МВД предупредили, что мошенники начали создавать поддельные точки Wi-Fi. Они используют похожие или идентичные названия кафе, торговых центров, гостиниц и других общественных мест. Сам факт подключения к такой сети является опасным. Существует риск, что пользователя перенаправят на поддельный сайт и предложат ввести персональные данные, реквизиты банковской карты, пароли или код из СМС. Сегодня произойдет солнечное затмение. В Испании, где можно будет наблюдать природные явления во всей красе, ждут около 500 000 дополнительных туристов. Солнечное затмение станет первым полным видимым с Пиренейского полуострова более чем за 100 лет. В Беларуси затмение можно будет увидеть только частично. Луна закроет солнечный диск на 20%. В Минске затмение начнется в 20:10, максимальная фаза наступит примерно в 20:42, а завершится в 20:46. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 40 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 5-11, а днем в Бресте и Гродно 22-24, в Гомеле и в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21 с плюсом, в Минске без осадков и 20-22 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио.

0: Реклама.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Кліч Палісся запрошує на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палісся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакають палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Сверим время. 21 час. Вы слушаете Душевное радио.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Это долгожданное лето на душевном радио.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Дежурное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

спят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцпорт.

воспоминаний ленты голубой опоясал теплый вечер. Все, что было с нами,